Кто-то в черном у двери смотрит иронически. Отпираю дверь ключом, приглашаю в дом.

стакан, набираюсь храбрости. Мне так много, у него следует спросить.

меня глаза ваши, Маргарит. Я бы был ужасно рад слышать ваше мнение.